Ичүгнийг антгтвахлугу юхтохлайнарцта америтми 10 am маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am

тамамта пиллуутэклута микиллунгумтаарсигалутунгули кугааллхкат умиоорлукуппилла уппиоқуорлукиернерам аёоқутигкаа мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлукииллу ликугааллхкаат литнаорат питклуку

литнаурах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асегалуниттаалиллхин куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаурат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

Бистиг алмухтайтоқ юхумак. Бингнатуугуут таксугуут игаюнтахлутэн тактигуутэн. Бистиг алмухтайтоқ юхунаутэн. Юктамахам икайгакууни пинилгаамун икайухткааминун киимилтиулгаа икайухтэққаатэн. Нуттаан киттайкут ту морнинг.